0: Сидорович Кэш, пуним стуж шеш. Чиха вода в секи рве, чиха вода в ре. Секи бит Сидорович Кэш, пуним стуж шеш.
1: СК2 Трепница.